0: put your hands up in here. Sing it out, mister!
1: There's been some good songs at Glastonbury today.
2: Знаете, вспоминая историю фестиваля «Додж» 21-го столетия, я хотел бы подчеркнуть очень важную вещь, что именно «Додж» впервые показал в Украине Дина Брауна, Хайрама Булака, бразильский квартет All Stars Band, вокальные группы Manhattan Transfer и Take Six, Нино Катамадзе и Маркус Миллер Бенд. И вот теперь, когда мы вспомнили фестиваль, наверное, нужно вспомнить человека, который стал его организатором, который является президентом фестиваля Dodge, президентом компании ICMG. У него всегда головная боль, которой может позавидовать любой. Дамы и господа, Александр Серый, ваши аплодисменты.
3: Добрый вечер, джазовый Киев. На самом деле я очень волнуюсь, потому как впервые поднялся на сцену вот в этом зале и выступая от имени Доджа в Киеве. Я очень надеюсь, что в Киеве благожелательная публика и Додж найдет тут свой дом. Мы поддерживаем традиции, и поэтому «Додж» в «Кидж» мы не будем пока переименовывать. Но, тем не менее, у «Доджа» в Киеве будет на самом деле свой дом. Я хочу сказать слова благодарности моим друзьям из банка «Национальный стандарт». Очень джазовый банк.
2: «Национальный стандарт».
3: Или «Додж». «Додж» – «Национальный стандарт». Тоже хорошо звучит, мне нравится. А пока я оставляю Алексея на сцене, он сейчас будет объявлять
2: Александр
3: музыкантов, сказал, которых я ждал 20 лет.
2: Александр Серый сказал, когда они начнут играть, я начну плакать.
3: Громадное спасибо за сегодняшний вечер. До свидания.
2: Еще буквально несколько слов. Вы знаете, мы вчера долго говорили с журналистами перед пресс-конференцией, на пресс-конференции. И вы знаете, приезд музыкантов этих в Киев является знаковым, потому что в зале как минимум 3 поколения, которые слышали этих музыкантов. И если задаться вопросом, чем же они отличаются от других известных музыкантов более 30 лет в одном составе, представьте себе. И как говорят хорошие журналисты, они умеют достойно становиться старше, вместе со своей музыкой. А самое главное, они в таком же составе, как много лет назад. И это немножко отличается от некоторых концертов знаменитых рок-групп. Я тут видел поклонников разной музыки. Когда висит афиша, написано название, название громкое, а на сцене совершенно другие люди. Вы знаете, о чем я. Сегодня такого не будет, дамы и господа. Шакатак!